0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
0: Барановичи ФМ.

вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: в тебя влюбиться.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – гэта стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто...

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI-BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с приятной темы и повода для поздравлений. Десятки тысяч белорусов отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье июня. Все, кто задействован в легкой промышленности нашей страны. Это крупная отрасль, центр которой концерн «Беллегпром». Он объединяет почти 2000 компаний-производителей. Белье, обувь и трикотаж. Белорусское в определении этих слов гарантирует качество. География экспорта широкая. Это не только Россия, страны СНГ, ну и рынок дальней дуги. Весомый вклад в список достижений отечественного легпрома вносит Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. В преддверии даты в нашем городе чествовали тех, кто своим трудом причастен к развитию важной сферы. В стенах колледжа легкой промышленности имени Чернышова поздравляли работников БПХО. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель проекта по управлению БПХО, управляющей организацией «Аршанский льнокомбинат» Андрей Киблов, председатель горосполкома Максим Антонюк, глава горсовета депутатов Виктор Колосовский. По словам Андрея Киблова, коллектив уверенно движется к успеху, несмотря на трудности, которые порой возникают. Впереди амбициозные задачи, в частности, модернизация ткацкой фабрики, рассказал Андрей Киблов.
2: Мы вступили в фазу реализации большого проекта для нашего предприятия. Это модернизация ткацкой фабрики. Этот проект стоит более 15 миллионов белорусских рублей и позволит установить 80 новых ткацких станков и увеличить выпуск тканей 350 тысяч в месяц, которые мы сегодня делаем, до 1,5 миллионов. Хотелось бы всем пожелать здоровья, мирного неба, успеха вам и вашим близким. С праздником, уважаемые коллеги!
1: Поздравления труженикам легкой промышленности адресовал глава города. Обращаясь к работникам БПХО, Максим Антонюк подчеркнул, история развития предприятия неразрывно связана с историей Барановичей. Производственное хлопчатобумажное объединение трансформировало город из железнодорожного узла в крупный промышленный центр, а продукцию, которую выпускает флагман, хорошо знают как в нашей стране, так и за ее пределами.
3: Я от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем работников легкой промышленности. Ваша сфера – это огромная важная составляющая промышленного потенциала нашей страны и нашего города. Ваша история и история развития города тесно связаны между собой. Ведь ПХБО когда-то стало градообразующим предприятием. Сегодня мы с гордостью говорим, что ПХБО – это крупнейший производитель текстиля в Республике Беларусь. Продукция, которая у нас производится, ее знают за пределами нашей страны. В истории предприятия были разные моменты, были тяжелые периоды. Но вам удалось сохранить коллектив, вам удалось показать, что такое БПХО и что такое работники. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за ваш действительно нелегкий труд. Я хочу поблагодарить каждого за вклад в развитие этого предприятия. Я хочу пожелать вам уверенной реализации намеченных вами планов. Желаю крепкого здоровья, процветания. Ну и естественно, так как БПХО ассоциируется с женщинами, я хочу пожелать вам в год женщины только мира, здоровья. Пускай в ваших семьях всегда горит крепкий семейный очаг, а ваши дети вас только радуют.
1: Лучшие в своем деле удостоены наград разного уровня. Это грамоты городского исполнительного комитета, горсовета депутатов и знаки внимания от городской организации общественного объединения «Беларусь» профсоюзного движения БРСМ. Отдельно звучали слова благодарности в адрес ветеранов труда, победителей конкурса «Лучший по профессии», а также активистов разносторонней жизни коллектива. Атмосферу праздника и музыкальные подарки подготовили для гостей творческие коллективы Барановичского региона. Торжественные мероприятия по случаю Дня работников легкой промышленности на неделе прошли по всей стране. В рамках празднования говорили не только о достижениях и победах, но и обсуждали планы и перспективы сферы в целом и отдельных предприятий в частности. Особое внимание инвестиционным проектам. Один из них реализуется в Барановичах. Как рассказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, инвестпроект на БПХО дал толчок в развитии получения тканей и пошива постельного белья. В КНР приобретено необходимое оборудование, которое позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. И самое главное, успешно ее продавать на рынке Республики Беларусь и за пределами нашей страны, отметил глава первого региона. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительству Беларуси за достижения в области качества за 2025 год. Звание лауреата за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ удостоены 24 организации. Обращалось внимание на внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. Награда присуждена одному из барановичских производств – коллективу автоагрегатного завода. Это демонстрирует высокую оценку не отдельного товара или продукции, а успешность предприятия в целом. В Барановичах развернулось производство глазированных сырков. Филиал предприятия «Савушкин продукт» в нашем городе и в Березе выпускает популярное у белорусов лакомство. Угощение с изображением панды полюбилось жителям и гостям страны. Цеха филиала «Савушкина» в Полоцке, которые отправляли продукцию на прилавки магазинов, масштабно модернизируются. Процессы на новых площадках запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими технологами и мастерами цеха глазировки.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На неделе в центре внимания были те, для кого школьная жизнь останется лишь воспоминанием. 12 июня в Барановичском регионе прошли выпускные вечера и для вчерашних 11-классников. Это, безусловно, стало событием. Экзамены и волнение в прошлом. Хотя бы отчасти, ведь многие попробуют покорить новые образовательные вершины. А впереди взрослая жизнь, заманчивые перспективы и большие возможности. В Барановичах со школой попрощались 1243 11-классники. Именно они, амбициозные, талантливые и целеустремленные, делают первые шаги во взрослую жизнь. Им предстоит строить и определять будущее страны. Некоторые ребята проявили особенное старание в учебе. Для них торжественная церемония вручения медалей. На сцене городского дома культуры знаки отличия получили юноши и девушки, продемонстрировавшие исключительные успехи. Триумфаторов чествовали в присутствии представителей власти, депутатов и парламентариев, учителей и руководителей учреждений образования, родителей. Золотыми медалями отмечены 179 человек, серебряными – 4. Успехов в дальнейшей реализации пожелал ребятам глава города. Максим Антонюк подчеркнул, что после окончания вузов квалифицированных специалистов ждут в родном городе.
4: В этом году у нас РИПО. Наши замечательные дети города Баранович показали такой замечательный результат. 183 медалиста. Это впервые за нашу пятилетнюю историю. У них заканчивается замечательная детская жизнь. Они вступают на взрослый путь. 11 лет каждодневного труда, усилий, познаваний. Они закончились. Они получают результат и идут дальше в замечательную взрослую жизнь. Я хочу им пожелать только удачи. Пускай они не перестают мечтать, потому что все мечты сбываются, если к ним идти целенаправленно. Мирного неба над головой, успешной сдачи, вступительной, поступить, куда они хотят. И, естественно, прошу их вернуться в наш город, чтобы он расцветал вместе с ним. Ведь именно наша молодежь – это будущее нашей страны. Те, кто поведет ее вперед. А она у нас самая замечательная.
1: С ответным словом под софитами перед педагогами и руководством города выступили выпускники, представители гимназии номер 3 Дарья Жолнеревич и гимназии номер 4 Арсения Нанчик. После торжественного вручения аттестатов в родных школах развернулись развлекательные программы. Праздник продлился до самого рассвета, где вчерашние школьники встретили первый день своей новой взрослой жизни. Золотых медалистов чествовали в Барановичском районе. Бал в Мирновской средней школе, которая с гордостью носит имя легендарного героя минского подполья Ивана Кабушкина, собрал виновников торжества, их родителей, педагогов и почетных гостей. Главу района Романа Жука, начальника отдела по образованию райисполкома Ольгу Воляк, председателя Малаховецкого сельисполкома Василия Володкевича. Роман Жук подчеркнул, что ребята достойно сдали экзамены и подтвердили крепкие знания. За этими успехами слаженная профессиональная работа учителей, родителей и самих героев праздника.
5: Всегда оставайтесь благодарными своим педагогам, которые все эти годы были рядом с вами, закладывали прочные знания, передавали жизненный опыт. Своим родителям, которые поддерживали вас в любых начинаниях и стремлениях. Каждый из вас получит аттестат о среднем образовании, который станет первым шагом в приобретении профессии и становлении настоящего специалиста. И только от вас, от вашего желания и стремления зависит ваш успех. Вы будущее, надежда нашего государства, залог процветания и независимости. Пусть исполняется сбываются ваши мечты, реализуются намеченные планы, достойно будут выдержаны вступительные испытания. И пусть каждый ваш последующий шаг будет уверенным и целеустремленным. Районный исполнительный комитет всегда поддержит ваши начинания и инициативы. Убежден, что в дальнейшем вы активно пополните ряды наших предприятий.
1: Знаки отличия, за которыми годы учебы и стараний в Барановичском районе вручены 6 ученикам. Валерии Адамович и Владиславу Белоусу, Жемчужинская средняя школа. Марии Климович, Русиновская средняя школа. Виорике Боб, Столовичская средняя школа. Валерии Суходольской и Ксении Галецкой, Городищенская средняя школа имени Скипора. Каждый из них не только отличник, но и с активной жизненной позицией. Они победители республиканских олимпиад, юные ученые, участники школьного самоуправления. Так, Владислав Белоус, выпускник Национального детского технопарка по направлению искусственный интеллект, проявил себя как талантливый режиссер. Его фильм был официально отобран в основную программу Международного кинофестиваля «Листопад». Представлял страну на международных конференциях с Казахстаном и Китаем. А в конкурсе ШОС удостоен звания «Звезда-рассказчик». За каждым талантливым ребенком сплав их личного упорства и огромного труда наставников. Отправить в большое плавание юношей и девушек пришло подрастающее поколение. Первоклашки вручили старшим товарищам импровизированные подковы на счастье. В завершение 11-классники закружились в праздничном вальсе.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В одном из дворов в центре Барановичей кипит работа по благоустройству. Речь о территории внутри жилых домов по Советской 84, 86 и Царюка 4. За дело взялись комплексно, как рассказал генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Техно. Здесь намечено асфальтирование, появится просторная парковка, детская площадка, преобразится контейнерная площадка.
6: Данная дворовая территория, она довольно-таки большая, сразу несколько домов выходит сюда, плюс это центр города, торговые объекты есть. Есть вопросы по поводу и скопления техники, транспорта, как и самих жильцов, так и тех, которые приезжают. Были обращения от жителей данных домов о том, чтобы здесь благоустроить дворовые территории и сделать парковочные места. Мы в прошлом году посмотрели, определились, что да, есть возможность без особых нарушений в рамках вот этой дворовой территории дополнительно сделать несколько парковочных мест. Кроме этого, мы весной сделали здесь подрезку деревьев, подняли кроны, убрали сухие ветки и сухие деревья. Планируется еще установка детского игрового оборудования, контейнер на площадке. Будет туда установлена видеокамера для контроля.
1: Проект реализуется из средств городского бюджета. В работу активно включились специалисты Барановичремстроя, задействована спецтехника. Сперва приступили к благоустройству тротуара, сообщил руководитель предприятия Максим Сасим.
7: В наш адрес неоднократно поступали обращения граждан в части благоустройства дворовой территории и создания дополнительных парковочных мест. На сегодняшний день принято решение о благоустройстве данной дворовой территории. В данное время специалисты Барановичремстрой подготавливают основания для укладки мелкоштучной плитки. Ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. Ориентировочный срок выполнения работ порядка 2 недель. Будет выполнен частичный ремонт тротуарных дорожек и создание дополнительных парковочных мест ориентировочным количеством 15-18.
1: Прислушиваться к мнению горожан и обращать внимание на объекты, которые требуют решительных действий для создания комфорта горожан, практика, успешно зарекомендовавшая себя в Барановичах, и она будет продолжена. Свежее асфальтобетонное покрытие ложится на дороге Барановичей. Над созданием комфорта при передвижении транспорта трудятся специалисты Барановичремстроя. По словам директора предприятия Максима Сасима, работы продолжаются в различных микрорайонах. Причем на контроле не только масштабные участки, но и точечное восстановление поврежденных. Завершается обновление по улице Брестская, ведется отсыпка в частном секторе. Техника переместилась на улицу Железнодорожную. Полотно ляжет на отрезке почти в 1,5 километра от колхоза до Слонимского шоссе. На старте летний трудовой семестр. Сейчас в Барановичском районе формируются студотряды. Об этом рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Молодые люди в возрасте от 14 до 31 года могут не только официально заработать собственные деньги, но и найти новых друзей. Соискателям предлагают проявить себя в деле благоустройства территории, озеленения, ухода за животными. О наличии вакансий для ребят заявили барановичский райагросервис, Крошин, птицефабрика «Дружба», агрокомбинат комбинат «Мир», экспериментальная база «Вольно», районная ЖКХ, Барановичский лесхоз и другие предприятия. Впервые варианты занятости для юношей и девушек, которые старше 18, представил парк животных. Молодежный лидер подчеркнула, что такой формат занятости востребован. А так, в 2025-м к движению подключились более 250 человек. Чтобы стать частью инициативы, необходимо обратиться по адресу: улица Советская, 79, кабинеты номер 426 и 633. Дополнительную информацию можно получить по телефону 80-163-67-78-39. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 15 по 19 июня будет отключена горячая вода по улицам Брестская от Ленина до Притыцкого, Димитрова, Ленина, Советской, Комсомольской 5, Гагарина от Брестской до Комсомольской, Малаховской, Зои Космодемьянской, 50 лет ВЛКСМ, дома со 2 по 16 и Свердлова. А также с 9 часов 18 июня до 17 часов 26 июня в жилом доме номер 46А по улице 50 лет ВЛКСМ. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства. Банк Билвэп предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Билвэп. Телефон с мобильного 205. Сайт bilweb.by. Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей третьего разряда, водитель автомобиля категории С, повар четвертого разряда, повар детского питания четвертого разряда, изготовитель мясных полуфабрикатов четвертого разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65-35-22. Срок подачи документов с 15 июня по 24 августа.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48 47 05. 48 47 05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одинни белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы

до 11. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночь ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Баранович FM.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вместе нам быть.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Дарья Данющенкова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с приятной темы и повода для поздравлений. Десятки тысяч белорусов отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье июня. Все, кто задействован в легкой промышленности нашей страны. Это крупная отрасль, центр которой концерн «Беллегпром». Он объединяет почти 2000 компаний-производителей. Белье, обувь и трикотаж. Белорусское в определении этих слов гарантирует качество. География экспорта широкая. Это не только Россия, страны СНГ, но и рынок дальней дуги. Весомый вклад в список достижений отечественного легпрома вносит Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. В преддверии даты в нашем городе чествовали тех, кто своим трудом причастен к развитию важной сферы. В стенах колледжа легкой промышленности имени Чернышова поздравляли работников БПХО. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель проекта по управлению БПХО, управляющей организацией «Оршанский льнокомбинат» Андрей Киблов, председатель горосполкома Максим Антонюк, глава горсовета депутатов Виктор Колосовский. По словам Андрея Киблова, коллектив уверенно движется к успеху, несмотря на трудности, которые порой возникают. Впереди амбициозные задачи, в частности,

0: модернизация ткацкой фабрики, рассказал Андрей Киблов.
1: Мы вступили в фазу реализации большого проекта для нашего предприятия. Это модернизация ткацкой фабрики. Этот проект стоит более 15 миллионов белорусских рублей и позволит установить 80 новых ткацких станков и увеличить выпуск тканей 350 тысяч в месяц, которые мы сегодня делаем, до 1,5 миллионов. Хотелось бы всем пожелать здоровья, мирного неба, успеха вам и вашим близким. С праздником, уважаемые коллеги!
0: Поздравления труженикам легкой промышленности адресовал глава города. Обращаясь к работникам БПХО, Максим Антонюк подчеркнул, история развития предприятия неразрывно связана с историей Барановичей. Производственное хлопчатобумажное объединение трансформировало город из железнодорожного узла в крупный промышленный центр. А продукцию, которую выпускает флагман, хорошо знают как в нашей стране, так и за ее пределами.
2: Я от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем работников легкой промышленности. Ваша сфера – это огромная важная составляющая промышленного потенциала нашей страны и нашего города. Ваша история и история развития города тесно связаны между собой. Ведь ПХБО когда-то стало градообразующим предприятием. Сегодня мы с гордостью говорим, что ПХБО – это крупнейший производитель текстиля в Республике Беларусь. Продукция, которая у нас производится, ее знают за пределами нашей страны. В истории предприятия были разные моменты, были тяжелые периоды. Но вам удалось сохранить коллектив, вам удалось показать, что такое БПХО и что такое работники. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за ваш действительно нелегкий труд. Я хочу поблагодарить каждого за вклад в развитие этого предприятия. Я хочу пожелать вам уверенной реализации намеченных вами планов. Желаю крепкого здоровья, процветания. Ну и естественно, так как БПХО ассоциируется с женщинами, я хочу пожелать вам в год женщины только мира, здоровья. Пускай в ваших семьях всегда горит крепкий семейный очаг, а ваши дети вас только радуют.
0: Лучшие в своем деле удостоены наград разного уровня. Это грамоты городского исполнительного комитета, горсовета депутатов и знаки внимания от городской организации общественного объединения «Беларусь» профсоюзного движения БРСМ. Отдельно звучали слова благодарности в адрес ветеранов труда, победителей конкурса «Лучший по профессии», а также активистов разносторонней жизни коллектива. Атмосферу праздника и музыкальные подарки подготовили для гостей творческие коллективы Барановичского региона. Торжественные мероприятия по случаю Дня работников легкой промышленности на неделе прошли по всей стране. В рамках празднования говорили не только о достижениях и победах, но и обсуждали планы и перспективы сферы в целом и отдельных предприятий в частности. Особое внимание инвестиционным проектам. Один из них реализуется в Барановичах. Как рассказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, инвестпроект на БПХО дал толчок в развитии получения тканей и пошива постельного белья. В КНР приобретено необходимое оборудование, которое позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. И самое главное, успешно ее продавать на рынке Республики Беларусь и за пределами нашей страны, отметил глава первого региона. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества за 2025 год. Звание лауреата за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ удостоены 24 организации. Обращалось внимание на внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. Награда присуждена одному из барановичских производств – коллективу автоагрегатного завода. Это демонстрирует высокую оценку не отдельного товара или продукции, а успешность предприятия в целом. В Барановичах развернулось производство глазированных сырков. Филиал предприятия «Савушкин продукт» в нашем городе и в Березе выпускает популярное у белорусов лакомство. Угощение с изображением панды полюбилось жителям и гостям страны. Цеха филиала «Савушкина» в Полоцке, которые отправляли продукцию на прилавки магазинов, масштабно модернизируются. Процессы на новых площадках запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими технологами и мастерами цеха глазировки.
3: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: На неделе в центре внимания были те, для кого школьная жизнь останется лишь воспоминанием. 12 июня в Барановичском регионе прошли выпускные вечера и для вчерашних 11-классников. Это, безусловно, стало событием. Экзамены и волнение в прошлом. Хотя бы отчасти, ведь многие попробуют покорить новые образовательные вершины. А впереди взрослая жизнь, заманчивые перспективы и большие возможности. В Барановичах со школой попрощались 1243 11-классника. Именно они, амбициозные, талантливые и целеустремленные, делают первые шаги во взрослую жизнь. Им предстоит строить и определять будущее страны. Некоторые ребята проявили особенное старание в учебе. Для них торжественная церемония вручения медалей. На сцене городского дома культуры знаки отличия получили юноши и девушки, продемонстрировавшие исключительные успехи. Триумфаторов чествовали в присутствии представителей власти, депутатов и парламентариев, учителей и руководителей учреждений образования, родителей. Золотыми медалями отмечены 179 человек, серебряными – 4. Успехов в дальнейшей реализации пожелал ребятам глава города. Максим Антонюк подчеркнул, что после окончания вузов квалифицированных специалистов ждут в родном городе.
3: В этом году у нас наши замечательные дети города Барановича показали такой замечательный результат. 183 медалиста. Это впервые за нашу 5-летнюю историю. У них заканчивается замечательная детская жизнь. Они вступают на взрослый путь. 11 лет каждодневного труда, усилий, познаваний. Они закончились. Они получают результат и идут дальше в замечательную взрослую жизнь. Я хочу им пожелать только удачи. Пускай они не перестают мечтать, потому что все мечты сбываются, если к ним идти целенаправленно. Мирного неба над головой, успешной сдачи, вступительных, поступить, куда они хотят. И, естественно, прошу их вернуться в наш город, чтобы он расцветал вместе с ними. Ведь именно наша молодежь – это будущее нашей страны. Те, кто поведет ее вперед. А она у нас самая замечательная.
0: С ответным словом под софитами перед педагогами и руководством города выступили выпускники, представители гимназии номер 3 Дарья Жолнеревич и гимназии номер 4 Арсения Нанчик. После торжественного вручения аттестатов в родных школах развернулись развлекательные программы. Праздник продлился до самого рассвета, где вчерашние школьники встретили первый день своей новой взрослой жизни. Золотых медалистов чествовали в Барановичском районе. Бал в Мирновской средней школе, которая с гордостью носит имя легендарного героя минского подполья Ивана Кабушкина, собрал виновников торжества, их родителей, педагогов и почетных гостей. Главу района Романа Жука, начальника отдела по образованию райисполкома Ольгу Воляк, председателя Малаховецкого сельисполкома Василия Володкевича. Роман Жук подчеркнул, что ребята достойно сдали экзамены и подтвердили крепкие знания. За этими успехами слаженная профессиональная работа учителей, родителей и самих героев праздника.
4: Всегда оставайтесь благодарными своим педагогам, которые все эти годы были рядом с вами, закладывали прочные знания, передавали жизненный опыт. Своим родителям, которые поддерживали вас в любых начинаниях и стремлениях. Каждый из вас получит аттестат о среднем образовании, который станет первым шагом в приобретении профессии и становлении настоящего специалиста. И только от вас, от вашего желания и стремления зависит ваш успех. Вы будущее, надежда нашего государства, залог процветания и независимости. Пусть исполняется ваши мечты, реализуются намеченные планы, достойно будут выдержаны вступительные испытания. И пусть каждый ваш последующий шаг будет уверенным и целеустремленным. Районный исполнительный комитет всегда поддержит ваши начинания и инициативы. Убежден, что в дальнейшем вы активно пополните ряды наших предприятий.
0: Знаки отличия, за которыми годы учебы и стараний в Барановичском районе вручены 6 ученикам. Валерии Адамович и Владиславу Белоусу, Жемчужинская средняя школа. Марии Климович, Русиновская средняя школа. Виорике Боб, Столовичская средняя школа. Валерии Суходольской и Ксении Галецкой, Городищенская средняя школа имени Скипора. Каждый из них не только отличник, но и с активной жизненной позицией. Они победители республиканских олимпиад, юные ученые, участники школьного самоуправления. Так, Владислав Белоус, выпускник Национального детского технопарка по направлению искусственный интеллект, проявил себя как талантливый режиссер. Его фильм был официально отобран в основную программу Международного кинофестиваля «Листопад». Представлял страну на международных конференциях с Казахстаном и Китаем. А в конкурсе ШОС удостоен звания «Звезда-рассказчик». За каждым талантливым ребенком сплав их личного упорства и огромного труда наставника. Отправить в большое плавание юношей и девушек пришло подрастающее поколение. Первоклашки вручили старшим товарищам импровизированные подковы на счастье. В завершение 11-классники закружились в праздничном вальсе.
5: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: В одном из дворов в центре Барановичей кипит работа по благоустройству. Речь о территории внутри жилых домов по Советской 84, 86 и Цирюка 4. За дело взялись комплексно. Как рассказал генеральный директор городского жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Техно, здесь намечено асфальтирование. Появится просторная парковка, детская площадка, преобразится контейнерная площадка.
6: Данная дворовая территория, она довольно-таки большая, сразу несколько домов. Выходит сюда, плюс это центр города, торговые объекты есть. Есть вопросы по поводу и скопления техники, транспорта, как и самих жильцов, так и тех, которые приезжают. Были обращения от жителей данных домов о том, чтобы здесь благоустроить дворовые территории и сделать парковочные места. Мы в прошлом году посмотрели, определились, что да, есть возможность без особых нарушений в рамках вот этой дворовой территории дополнительно сделать несколько парковочных мест. Кроме этого, мы весной сделали здесь подрезку деревьев, подняли кроны, убрали сухие ветки и сухие деревья. Планируется еще установка детского игрового оборудования, контейнер на площадке. Будет туда установлена видеокамера для контроля.
0: Проект реализуется из средств городского бюджета. В работу активно включились специалисты Барановичремстроя, задействована спецтехника. Сперва приступили к благоустройству тротуара, сообщил руководитель предприятия Максим Сасим.
7: В наш адрес неоднократно поступали обращения граждан в части благоустройства дворовой территории и создания дополнительных парковочных мест. На сегодняшний день принято решение о благоустройстве данной дворовой территории. В данное время специалисты Барановичремстрой подготавливают основания для укладки мелкоштучной плитки. Ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. Ориентировочный срок выполнения работ порядка 2 недель. Будет выполнен частичный ремонт тротуарных дорожек и создание дополнительных парковочных мест ориентировочным количеством 15-18.
0: Прислушиваться к мнению горожан и обращать внимание на объекты, которые требуют решительных действий для создания комфорта горожан, практика, успешно зарекомендовавшая себя в Барановичах, и она будет продолжена. Свежее асфальтобетонное покрытие ложится на дороге Барановичей. Над созданием комфорта при передвижении транспорта трудятся специалисты Барановичремстроя. По словам директора предприятия Максима Сасима, работы продолжаются в различных микрорайонах. Причем на контроле не только масштабные участки, но и точечное восстановление поврежденных. Завершается обновление по улице Брестская, ведется отсыпка в частном секторе. Техника переместилась на улицу Железнодорожную. Полотно ляжет на отрезке почти в 1,5 километра от колхоза Поздно до Слонимского шоссе. На старте летний трудовой семестр. Сейчас в Барановичском районе формируются студотряды. Об этом рассказала первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. Молодые люди в возрасте от 14 до 31 года могут не только официально заработать собственные деньги, но и найти новых друзей. Соискателям предлагают проявить себя в деле благоустройства территории, озеленения, ухода за животными. О наличии вакансий для ребят заявили Барановичский райагросервис, Крошин, птицефабрика «Дружба», агрокомбинат «Мир», экспериментальная база «Вольно», районная ЖКХ, Барановичский лесхоз и другие предприятия. Впервые варианты занятости для юношей и девушек, которые старше 18, представил парк животных. Молодежный лидер подчеркнула, что такой формат занятости востребован. А так, в 2025-м к движению подключились более 250 человек. Чтобы стать частью инициативы, необходимо обратиться по адресу: улица Советская, 79, кабинеты номер 422, 26 и 633. Дополнительную информацию можно получить по телефону 80-163-67-78-39. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичская ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 15 по 19 июня будет отключена горячая вода по улицам Брестская от Ленина до Притыцкого, Димитрова, Ленина, Советской, Комсомольской 5, Гагарина от Брестской до Комсомольской, Малаховской, Зои Космодемьянской, 50 лет ВЛКСМ, дома со 2 по 16 и Свердлова. А также с 9 часов 18 июня до 17 часов 26 июня в жилом доме номер 46А по улице 50 лет ВЛКСМ. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства. Банк Белвэп предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэп. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования третьего разряда. Электросварщик ручной сварки третьего разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65 35 22. Срок подачи документов с 15 июня по 24 августа.
5: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии работала Дарья Данющенкова.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

19 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. Yeah.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

23 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: ты? Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».